0: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Пулькер Акма, Давр Банктан Расми Даромацис, 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны ищетин, 30 секунда кайтарин, ва умуман фоис толемен. Батавсен, 1284 скаракама, йоки Давр Банктин узингизге якын филиалыге мурожат хнин.
2: Хитовым реклама болема. 33 598 00.

0: maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Немецкий бренд «Маннол» – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции «Маннол». «Маннол» – качество, проверенное временем.
2: Хамкормас «Гидролайф».
1: Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда «Гидролайф» ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот Еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Hyundai Elantra. Яркий, динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Бизнес кутмайды. Дауэрбанктан расми дароматсыз 300 миллион сомгече микрокредит олин. Кредитна 30 кунда йопин. Умуман фойз толемен. Батавсыл 1284 кыска ракамы. Йоки Дауэрбанкнинг озингизге якын филиалыге мурожаат кылин.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: oshqozoningiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tash termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется. Я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

мечтая, наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя нет.

Я благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

0: FM. Мусикий драйв. Доїмо тигля.
1: З того самого рассвета твоё имя ждёт планета.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Hit FM. Мусикий драйв. Дай мотинля.
1: А может, правда лучше все забыть и начать с нуля?

Проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь